0: Благословен Бог наш, всегда мне присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очистенные от всех есть скверны, спаси, блажи душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам в днесе, оставя нам долги наши, кажи мы совет нужникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Я на Твоей есть Царство, и Сына, и Слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему. Внуши молитву мою, не воснагрестивы, как лица Твоего судьба моя, и среди точи моей, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и сие, не обретись во мне неправда. Я, когда не взлаголит уста мое, дело человеческое, заславит славу стен Твоих, а сохрани в путешествии, и соверши стопы мои, возязав Твоих, да не подорвется стопы моя. Аз воззвах, как услыши меня, си Божий, преклонил по Твоей мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, повающий на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенницу, око, крови, криву Твоей, покрыши меня. От лица нечестивых, отстрашивших меня, образи мою душу мою, державших тух все затворивши, устави глаголоши гордыню, изгоняющими на небо дождь меня, очи свои возложивши, уклонить на землю, объявши меня хлеб, готов на лов, и как с кем я набитаю в тайне. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели ей в животе их, и сокровенно Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцем своим. Аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в негда видимости славе Твоей. К Тебе, Господи, взгляд душу мою, Боже мой, на Тебя повак, да не посылюсь во век, ниже да посмеют мне всевразимые, и во все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие и вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою научи имя, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпи весь день. Уменьши друг Твоя, Господи, милости Твоя, яко века суть. Грех юности мои, я невидение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткий, но суд научит кроткий путем своим. Все пути Господи, милости, истинно искающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положить ему на пути Его жизнь воли. Душа Его благих творится, и семьи Его наследят землю. Державы, Господь, боящихся Его и завет Его и вид им. Отче мой, вы, Господи, готовь срать отец и нозе мои, призрена мя, помилуй мя, коди народ, ищущий мазан. Скорби сердце моего, мужившись от нужд моих, и сведи имя. Вещь смирение мое, и друг мой, оставь все грехи моя. Вещь враги моя, як умножившись и ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не посылю все, куповак нозя. И злобиве и праве, прилепявшись мне, как потерпеть тебя, Господи. Избави Божий Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, повелите милости Твоей, помножи сущий дрог Твой, очисти себе законие мое, не и паща моими от беззакония мои, кое греха моего, очисти мя, яко беззаконие моя, зная, и греху ленность вину Тебе, единому согреши, и лукавое пред Тобою сотвори, я когда пройдешься во славе всех Твоих, и победишь у них до сути сети, сибо в беззаконии зачат есть им, и в грехе ради меня, Мать моя, сибо истину любила себе известные тайны, премудрости Твоей, явил мне иси, окропившими супами очищусь, омывшими по честнику уберюся, слухами милости радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех, мог и себя беззаконие мое очисти, сердце чисто, созижи у меня Божий, дух правоподный в утробе моей, не отвержи от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня, воздашь мне ради спасения Твоего, и дух молодычным гряди имя, научи беззаконные путем Твоими честивить и обратятся, избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуется языком правде Твоей, Господи, усними и отвержишь и уста мои восхитят хвалу Твою. Я каши восхотелся жертву, дал Богу воссожжение неблаговолейше. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не уничижи. Вложи, Господи, благоволение Твоим Сионы, и достарит за стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правду возношения и всесожигаемое, тогда возврат на алтарь Твой перецы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко благодавит винограда, отрасли, добродетели и сущи, небесный дождь Христов приясти, источающий отечество своему устрою православие. Варите притчу дни с добрым хлебом, купи, молитесь, Господи, и сохраните град и людей, на враги способствуйте, и душам нашим даровать и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Званием евангельских Христов, невестившийся Христова, славно, славная Христина, славная славу мира, сего и похоть бренную вменила и синего, что же, о самом теле сине брегущей, муки претерпела и седоблественно, тем твои страдания хвалами почитаем, мученицу Христу, тезы именитая, ныне и пресне во веки веков, аминь, Богородица, ты есть и глаза истинная, возрастившая на плод живота, тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помилуйте души наши, Господь Бог, благословен Господь день дней, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, каждый день оставим должником нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь, воссия днесь преславная память ваша, благороднее, страстотерпце Христово, Романе и Давиде, созывающий нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающий красным мочей ваших, исцеление дар приемлем молитвами вашими святи, вы бы божественнее врач и вести. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый и славим Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милуй ей, и же вся за века спасения, вечания ради будущих блага. Сам, Господи, прими наши в части и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да воплощение мы соблюдаем и наставляем, да сидим в соединении веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Рожества и Сущей Богородицы Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благословим. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едино Силы, помилуй меня грешного, и ими живи со судьбами, спаси меня достойно гроба Твоего, яко благословенной силы веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твоей спаси меня, в силе Твоей судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу в своих, я хочу жди вас старше на мя, и крепче скажи душу мою, и не предложишь Бога при собой. Себа Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагу моим, и сына Твоя потреби их. Волею пожиру Тебе и своим семени Твоим, Господи, как благо, яка отсеки печали избавил меня сильно, враги мои, возри око мое. Уже Боже молитву мою, и не презрь моления моего, вон ми мию, слыши меня в скорби печали моей, и спиток согласа вражия, служение грешнича, як уклонишь на мя беззаконие, и в огне и враждовах уми. Сердце мое смятись во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет приди на мя, и покрымись моя рек, туда сми крылья, как голубини, и полищу, и почию. Все удариси бега, выдариси пустыни, чая Бога спасаешь, и ко мне от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, как и велик беззаконие, пререкание в окраде. Днем и ночью обойди ты по стенам его беззаконие, и труд посреди его и неправды, и не оскуди особо велико и лезь. Я кашу враг носил и претерпел бы хруба, я чтобы ненавидя меня на мя вели речи, укрыл бы себя от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, с нами мой, же купно наслаждался, если со мной обрашен, но тому Божий ходи к мне единомышлению. Да прийди же смерть на ня, и да син вас живи, я к лукавству жилища как посреди их. Аск Богу вас, Бог и Господь, услыши меня вечер за утри полудни по вему, возвещу и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, и кого мной себя по со мною. Услышит Бог и смирит я сы и прежде век. Неизбоим изменения, яко не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет его, разделившись от гнева лица его, приближившись сердца их, умякнувши с веса их паче и леет от сустрелы. Возверзи на Господа печаль твою, то тебе припитает, не даст век новый праведник. Ты же, Боже, не сведешь их в суде несосления, мужик и вести не приплывет ней своих, аж и Господи, попая на тебя, живые в помощи вышников крови Бога Небесного во дворице, речит Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, и уповая на Него, и кто избавит от сети лобщества и всеми тежно, плечма своим осените, под крылья Его надеющийся, оружием убедите истины Его, не убежишься страха ночного, стрелы летящего дни, отвечу от неприходящие, отслящие без заполуденного, падет от страны твоя тысящая, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, а бача, чего твоего смотришь, и воззрение грешников мудрейший, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положи все прибежище твое, не придет же смерть на ня, и даст, не придет к тебе злой рана, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповедь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда преднешь, а камень упрямь твою, на аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змеи, яко на мя уповай, избавлю и покрею ей, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышу и гости, мисси, скоро без ему его, и прославлю его, долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко плодовита винограда, отрасли добродетелей сущей, небесный дождь, Христов приясти, источающий отечество своему строю православия. Борись и причуди с добрым хлебом, купи, молитесь, Господи, и сохраните град и люди, и на враги пособствуйте, и душам нашим даровать велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, званием евангельской Христу, невестившейся Христина славная, славу мира сего и похоть бренную, именила и синего чтожа, о самом теле синебрегущей, муки претерпела, если доблестно, тем твое страдание хвалами, почитая мученицу Христу, те заименитая, ныне и пресне во веки веков, аминь. Яко ним имя дерзновение, сопри многие грехи наши, ты же от тебе родшегося моли Богородица Девы, много поможет моление матерни, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, ко милости, феси, спаси, моги, и жизнь страдать о нас изволимый. Скоро да предварят на чудо Твое, Господи, как облишоком зелу, помози нам, Боже, спаси наш, славу ради имени Твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши мне ради Твоего. Святые Боже, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и сыри немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставя нам долги наши, кажи и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Святовидная голубица познала все эти крылья и мучи злася, и к высоте небесной возлетела и Христина честная, тем же Твой славный праздник совершаем, верую поклоняющуюся Твоих мочей радости, из нее же иссякает все мобильное исцеление божественное, душам же и телом, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, в небеси на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпеливе, многомилостивее, многоблаготропнее, и же праведно любя и грешно и милуя, и же вся звыка спасти небесами ради будущих блага, сам Господи, прими наши в час все молитвы, и исправи жестом же заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби злой болезней, отврати нас святыми Твоими ангелы, да облачением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенны сие во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, если не благослову Рожу, сущую Богородицу Тебя обречаем, именем Господним Святейшим Владыка благословим.
0: Молитва и Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь, Боже, Господи, силы все, Твори Святителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власть тьмы. Сам, Владыка, человека любчий, прими нас грешных благодарственные сие молебные молитвы, исправи нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти наше, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей выизби души наши, так Тебе всегда взирающие, и есть же от Тебе святым наставляемый, Тебе неприступного и присносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим же.

Господь, ко пришедшим к Нему людям, яко отнимется от вас Царствие Божие и дастся языком творящим плоды Его, и поды на камень сем сокрушится, а на ним же поди сотрыты, и слышавши архиереи фарисеи притчи Его, разумевши, яко они глаголи, и ищущие Его яко, убоявшися народа, понеже, яко пророка, Его имея Бог. Речи Господь своим ученикам, си заповедую вам, да любите друг друга, аще мир вас ненавидит, ведите, яко мне прежде вас возненавидит, аще от мира быть

Оставьте слово, неже острих вам, мистром боли Господа своего, аще мне изгнавшие вас из жену, аще слово мое соблюдушие ваше соблюду. Но сия вся творят вам за имя Нем, яко не видят пославшего мя, аще не быть пришли.

Мнится службу, приносите.

спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобрани, хотящие, полчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, водашь нам силу Твоей победу. Верным чадом Твоим, Отец, русские церкви и мощи поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающего омрачения умов и ожесточение сердец визу Твою, еже есть сердце живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей во всяком главу достави, и мудростью Твоей обогати. Войны и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди. Крепость Духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крова в изгнании сущие в дом веди, алчущие напитай, не думающие, страждущие укрепи и исцели. В смятении печали сущие надежду благую и утешение подашь. Всем же водни все убиенными от рана болезни, скончавшимся обращения к нему дару и блаженное покоение сотвори. Исполни нас и же вся верой, надежды и любви, постави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, яко да единими усты, единим сердцем, исповемося Тебе единоумом в Троице славимому, Ты будешь из заступления и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну.

вашого Господа про

Хотя если человече тело владычнее страхом приступить, да не опалившись огонь бы есть, божественную же пья кровь к общению, первый примиси тебя печалищем, та же дерзая таинственная вражный яш, прежде причастие страшные жертвы, же утрящего тело владычне, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимы и невидимы свидетели, безначальный гадство, сопресно сущности низ, безначальный, премноги ради благости посоединений, Плоди благие сии, распнися, погребися за ныне, благодарные слонраны, и твои кровь от нее, растлевшие грехом и сестру нашу, сам бессмертный царю, приими и мое грешное покаяние, и преклоню к твоей мне, услыши глагола моя, согреши, Господи, согреши на небо и пред тобою, и не из достойного зрения на высоту славы твоя, прогнил бы твою благость, твои заповеди приступив, и не послужу твоих повелений, но ты, Господи, не злобив все, и только терпеливший много милостив, не предавайся им погибнуть из-за беззакония моим, моего всячески ожидая обращения, ты порекласи человека, любящий пророком твоим, я как отенем не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу путь ему. Не хочешь же было так о создании твоей руку погубить, и не же поговоришь о погибели человечества, и но хочешь же всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, Саша, недостойный есть на небесе и земле, и себе привременной жизни. Сего себе помяну грех, выслать всем по работе в твой искренний образ. Но творение и создание твое, быв не очуевая своего спасения каянно, на твоей бессмертной благотрубе дерзая прихожду. Прими, убы и меня, человека любящий Господи, якоже блудницу, якоже разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов. Грех земли мира и неучи человеческой исцеляй, туждающийся обремененных себе призываю, покаивая, не прижиты призывать и праведные, но грешные на покаяние. Я очисти мя всякие скверные плоти духа и дары, и научи меня совершать и святой него страсти твои. Я когда чистым сведением совести моей, соединю твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу твоему крови, и имею тебе во мне живущее, пребывающее со самым святым твоим духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн твои, ниже да немощен будут душе и же и телом, а ты же не даст на тем причащайся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания не осужден воспринимать часть святынь твоих. В Духа Святого общения, на пути живота вечного, в благоприятен ответ на страшном судище Твоим, я когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленно Твоих благ, я же готовлюсь любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный сего веки, аминь. Господи, Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен до потрох, ниже храма души мое, за ниже весь пуст и пал, сие, си, не мешал мне место достойное, ваше и клаву поклоните, но я, кажется, ты нас ради смирился себе, смири сины, не смирение моему. И я кажу спелось и вретеп, я себе совестных возлещи, сицы восприими, я себе совестной моя душа и воскрени на мое тело нити. И я кажу не удостоюсь в нити, свечеряйте согрешники в дому сим на прокаженного. Так и изволи в нити в дом смиренной моей души прокаженной грешной.

ההצעה להעביר את

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, конетину месте грешных ночных, быть святым Твоих сподобил оси. Благодарю Тебя, камень достойного причастия, причисти Твоих небес на дорогу сподобил оси. Но владыка чудо ключи нас ради мира воскресе, и дарова нам страшно сия, животворящие таинство, благодеяние, священие души телес наших. Дашь быть зимом мне выстроение души и тела, одна не всех запротивного просвещения учусь сердца моего. Мир души над моих сил, веры, непостыдную любовь, нелицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства присвоения, до высоты не Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашу владыцу и благодетелю, и так из его жития, что ты надежда живота вечного присосуждена, достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, бесконечный слады, зрящих Твоего лица доброт неизреченную, и весь истинное желание неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поесть в веки, аминь. Владыка Христе Боже, Сыру и Козадетелю всех, благодарю Тебя, всех громей, и буду благих, и опочищение, причисти, сокрутворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажен человек, любящий сохранить под кровом Твоим синий клюву Твоей, и даром и чистую стою, что я даже до последнего моего издыхания, достойно причастие святынь Твоих поставлений грехов, и в жизнь вечную Ты бы если хлеб животный, источник святыни подать и благих, и Тебе славу ссылаем со Своим Святым Духом ныне и присно во веки веков, аминь. Да, выпищем и плоть Твою волю, огонь сии, опаляй, недостойно, да не полечи меня, свидетель мой. Паче же пройди воды моего все состава в утробу в сердце, поболите вне всех моих прегрешений, душа очистит, святи помышления, состава туристов не в купе. Чувств просвети, проступите, рису, всего места пригласи страху Твоему, присно покрыть, соблюди и сохрани меня всякого дела и слова жатленного, очисти мою, украси имя, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твоей сирене единого духа, не к тому сирене греха, да яко Твой годом, яко в годом причащения, яко к мне бежится злодей, всяко страсть, молитвы не тебе научатся святые, чина на начале бесплодных притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескорней чистую Матери, их же молю бы благоутробнее прими Христе мы, и Сына Святого Содела Твоего Служителя, Ты бы и все освящение единое наше блажа, душа святость, и Тебе ли поподобно, как Богу Владыца, слава силы, ссылаем на всяк день. Дело Твое, Святой Господи Иисус Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честное восставление грехов. Будьте же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешного стати, Иисус, слава Твоя, молитвами причистая Твоя Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, святи помрачайно моей души, надежда по крови, прибежишь утешение, радование мое, благодарю Тебя. Яко восподобило меня с недостойного причастника, поди причисти ко телу и честной крови Сына Твоего. Но рожь истинный свет, просвети мое умноучи сердце. Я же источник и смерти рожь, а жертвы ремешая на грехом. Я же милостью к Богу, любопыл к утробной мази, помилуй меня, дашь мне умиление и сокрушение сердца моим, испарение мысли к моим, слова, не пленение к вымышлению моих. И сподобие до посадника издыхания, не осуждение примати, причисти к тайному освящению, восцеление души и тела. И подашь мне слезы покаяния, исповедание во же петь и славить Тебя, во вся одни живота моего веку благословенный и предпоставленный сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, ко видеть Своим и спасение Твое, и же все готов предлить на всех людей, свет в откровении языком слава людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный помимо нас, святый Боже, святый грех, святый бессмертный помимо нас, святый Боже, святый грех, святый бессмертный помимо нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь, Пресвятая Троица помимо нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые вести и среди мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам мне, сейчас на долги наши, каждый царем на житом нашим. И не вини нас в искушение, но избави нас от лукавого. Да Твое
1: Царствие, силы, слава,
0: Твое Сына,
1: Святого Духа, ныне присно во веки веков.
0: Аминь. Устрих и грязь, святая вся огня воссеявшая, благодать вселенную просвети, не серверолюбие мира и сокровища с низкого, посуда на смиренно мудрее показа, но Твоими Свои Сына косуя, уча, не затусим или слов Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учащая поклонение Троице единому Богу, я не затусим, и блажение преподобни, достойно хвалим Тебя и себе наставника божественное являя, и ныне присны во веки веков, аминь. Предстать со Христа непостыдных, к Творцу непреложной, не пресной грешных молений гласную, предварика благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускорен молитву, почтись, но моление предстательствующих, присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

употреби их. Волю пожру Тебя и исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избави меня и на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Возьми меня, услыши меня в скорбях печали моей, испятывайся от глаза вражия и стужения грешнича, яко уклонивши на меня беззаконие и во гневе враждово хуми. Сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти напади на меня. Страх и трепет приди на меня, и покрыми тьма, и рех туда смекрели, яко голубини, и плещу, и почию. Все удалися, бегая, и водоворихся в пустыне. Чай Бога спасающего меня от моего души, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не скуде, а стон его и лихва и лесть. Якаще бы враг поносил мне при тебе бы хубо, и яще бы ненавидение на меня величревал. Укрыл бы себя от него, ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался и сесть со мной брашем, дому Божию ходихом единомышлением, да приди же смерть на меня, и да снидут вас живы. Яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвав, и Господь услыши мя, вечер и за утро и полудни повим, и возвещу, и слышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век, несть боем изменений, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, скверниши заветы Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, мякнувши совеса их почели, и та суть стревы, возверься на Господа печаль Твою, Твой тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Божий, низведившие в суде дня сестрения, мужи и крови и листини проправят дней своих, аз же, Господи, уповай на Тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного удоворится. Речет Господи, весь заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко Той избавит Тя от сети общее со всеми мятежно, плечма своими осените, подкрыли Его надеявшися. Оружием обыдите истинно Его, не боишься страха ночного, стрел летящего дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, одета страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче, чем мы Твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, плани мои вышнего положивайся, и прибежище Твое, не придет Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповедуя Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя для никогда притнешь камень ногу Твою, наспеда и Василийска наступивши, и поперечи льва и змея, яко на меня уповай, избавлю ей, покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, и слушай его, сними и скорби из моего, и прославлю его долготой дней, и исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якобы Давида винограда отрасли добродетели сущи, небесный дочь Христов приясти, источающий Отечеству своему струю православия, Борисе причуднее с добрым глебом, вкупе молитесь о Господе, и сохраните град и люди, и на враги пособствовать им, и душам нашим даровать и велю и милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, званием евангельской Христу, уневестившийся, Христину славная, славу мира сего и похоть бременную в мне воисень не вочтоже, осмом телесень не бегущи, муки претерпелыеся и доблественно, тем Твои страдания хвалами почитаем, мученица Христу Ти заименитая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко немым и дерзновение за премногие грехи наши, а Ты, иже о Тебе родшегося моли Богородица,

0: Богородице Деву, много поможет моление Матерника Благосердия Владыки, не презри грешной мольбы в те чистая, яко милостив есть и спасти моги и жизнь страдать о нас, изволи вы, скоро да предварят мы щедроты Твои, Господи, яко нищахам зево, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и чисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые прости, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави на долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Восия днесь преславная память ваша, Богородней страстотерпцы Христовы Романе Давиде, созывающей нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающих к раце мощей ваших, исцеление дар приемли молитвами вашими святии, вы в божественнее врачеве есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славный Христе Божий, долго много благоутробнее, и же праведный любя и грешный милой, и же все за Бога спасение и обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше в честь и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти телеса очисти, помышления исправи мысли очисти, избави нас от всякой скорби зов болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучениями их соблюдаемыми наставляемыми, достигнем соединения веры в разум непреступной Твоей славы, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувиме, славнейшую и бессроднение Серафим, без исцеления благословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшей Владыка благослови.
1: Молитву святейшей Владыки нашего Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже Господи, силы сей твари Свидетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спасал на спасение рода нашего, и честим его крестом и рукописание грех наших растерзавы, и победил тем и начало и власть тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешно благодарственные сеи молитвы и молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему поте наше, и не уклони сердец наших, славы Ца или помышлением калствия, но любовью Твою изви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе непреступного присутствующего зрящего света, непрестанно Тебе исповедание благодарения восываем, в изначальному Отцу, среди дроном Твоим Сыном и всесвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

посланник Иисус Христов, волю Божию.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не тревенмеся грешного, но общниками быть Твои исповедую си. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь и причисти Твоих небес, даров сподобиво си. Но вот и кочу ключи нас ради умерь жив воскресы. И даровал у нас страшное сие желтрящее таинство, побогдеяние, освящение души телес наших, дашь быть и сим мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душе на моей силе, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, перевыжение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыни Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминая всегда, я не к Тобу себе живу, но Тебе и нашему Владыце и Благодетелю. И так у всего жития и шету от надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и ежепразующий глаз непрестанно и бесконечная сладость, зрящий Твоего лица до пороту незреченную, Ты бы и сись.

вышивание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя пойся, Тварь, во веки аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех, ежемесси, под благих и опредещений пречистых, и животворящих Твои таинств, молю бы Тебя, Боже, и Тебя, любящие, сохраним под кровом Твоим, весенней крову Твоей, и дарами чистью и совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твоих, восставление грехов в жизнь вечную. Ты бы и хлеб, животный источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пища мне плоть Твою волею, огненцы и поля недостойные, да не полиши мне. Свидетель мой, паче же пройди, Боуды моя, во вся суставы, во утробу, в сердце, по плетерни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, суставу утвердись костьми в купе, чувств просвети, проступи, терису, всего мест призвозди страху Твоему, присно покрысь, обреди же, и сохрани меня всякого дела из поводу шатленного, очисти умы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащением, яко огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чина начали же бесплотных, притеча Твоего, мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матери, и же мольбу Бога утроб не прими, Христе мой, и Сыном Света Содевой Твоего служителя, Ты бы есть священие единый наших, блаже души светлости Тебе лепоподобно, як Богу и водице, славу всего славим на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя чистая, восстановление грехов. Будь же мне благодарение сие в радость, здравое веселье, в страшной же и второе пришествие Твое сподобие, мне грешного стать, я одесную и славу Твоя. Молитвами причистывая Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Будущая Богородице, свете помраченной моей души, надежда по крови прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господобиво, Мессии недостойного, причастники быть и причистого тела, и честные крови Сына Твоего, но родшие истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия рочия, оживотыри меня умершленного грехом, я же милости Бога у Бога, люба Бога утробная Мати, помилуй меня даже мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподобай меня до последнего издыхания, неосуждённо принимать и причастие тайны священия, во исцеление души же и тела, и подажем и слезы, и покаяние, и исповедания. Вы же пейте и славите Тя, воссядни живота моего, яко благословенные и прославленные си, во веки аминь. Ныне отпущающая раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеть очи мои спасение Твое, еже и се уготовым пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, почти и исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же есть на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, якоже света с огня воссевши благодать,
вселенную пресвяти, не серебролюбие мира без сокровища снизка, высоту нам спирной мудрой показа, но Твое имя свое сына козвое, очи Иоанне за то остье молитвого Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Тебе спрелась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все Божие преподобне, достойно хвалим Тебя, и сего наставника как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постынное, ходатайство к Отцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умыление, предстательствующий Христом Богородица, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую и херувим, и славнейшую и без сравнения серафим, без исцеления Богу Слову родшую, сущую Богородицу Тебя величая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Яковлев, уставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневышися наны, и лип простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишенный, люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобное Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милости истина сретостися, правда и мира благозастася. Истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет, и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищий убог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, и вонми глас умоления моего, в день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал мя си. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим, все языцы и лики сотворил еси. Приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яку милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего, Боже, законопреступница восташа на мя, и соном державных взыскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил мя и сии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил мя и сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко плода вита винограда, отрасли добродетели сущие, небесный дождь Христов приясте, источающий Отечеству своему струю православия, борись и причудни с доблем глебом, вкупе молитесь, Господи, ве сохраните град и люди, и на враги пособствуйте, и душам нашим даровать и велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Званием евангельски Христу, уневестившися, Христина славная, славу мира сего, и похоть бренную вменила еси невочтоже, о самим теле сей небрегущее, муки претерпела еси доблественно, тем Твое страдание хвалами почитаем, мученице Христу Ты заименитая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. И жена сради рождейся от девы, и распятие претерпев благи, и спровергий смертью смерть, и воскресенье явлей яко Бога. Не презри я же создал еси рукою Твоею, яви человека любе Твоей милостиве, прими росшую Тебя Богородицу, молящуюся заны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного о Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и сина не

0: Спасися, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Святовидная голубица познала сии криле и мущи злати, и к высоте небесней возлетела иси Христина честная. Тем же Твой славный праздник совершаем, верою поклоняющиеся Твоих мощей раце. Из нея же истекает всемобильное исцеление божественное душам же и телом. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемой славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любя и грешное милуя, и же вся завой ко спасению обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейшей Владыку благословием. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая наша в согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворил еси вход, и смертью смерть разрушил еси. Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом во и беззаконновахом, и несть мы достойно возвести о часа наша, и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бо еси воистину, истинное веселье и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, Ты правда, и присно и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился иси зело, во исповедание велилепоту облеклся иси, одеяйся светом, яко ризую, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспрение своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги свои пламень огненный, основай землю на тверди ия, не преклониться век века. Бездна яко риза одеяние я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им, предел положил еси, его же не придут, ниже обратятся покрыти землю, посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояй вся звери сильные, ждут анагрев жажду свою, на тых птицы небесные привитают, от среды камени дадят глаз. Напояй гору от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозевай траву скотом, и злак на слугу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил, там у птицы вогнездятся, и Радиево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцам, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть тьму, ибо есть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающий восхитите и взыскать и от Бога пищу себе. Восия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля твари Твоя, сие море великое пространное, там у гади их же нет числа. Животное малое с великими, там у корабли приплавают, с миссией, его же создал еси, ругатися ему. Всяк тебе чаю, дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благости, от врача же тебе лице возметутся, от имиши духов и исчезнут, и в перь свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буде слава Господне вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь к горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, ад же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконница, як уже не быть им, благослови душа моя Господа, солнце позна запад свой, положил еси тьму, ибо есть ночь, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

спасение душ наших, Господу помог.

0: Единого Христе диаконстве, о всем Христе и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Единочальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блажение, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих. Посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранные Твоя. Возвеселиться в веселье языка Твоего. Хвалитеся с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы нашего в Египте, не разумеши чудес Твоих, не помянуши множество милости Твоя, и приогорчиши восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказать и силу Свою, и запрети черному морю иссяще, и настави я в бездне, як и в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающим им, не един от них избысть, и веровавши слыси Его, и воспеваши хвалу Его, ускориша, забывши дела Его, не стерпеши совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиши Бога в безводней, и дадей им прошение их, посла сытость души их, и прогневавши Моисея в стану Аарона, святаго Господня, отвердится земля и пожря Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огни в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истукану, и измениша славу Его в подобие тельца, ядущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велиева в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Чернем, и рече потребите их, аще не бы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним. Возвратите ярость Его, да не погуби ты, и уничижиши землю желанную, не яше веры слыси Его, и поропташе в селениях своих, не услыша гласа Господня, и воздвиже руку свою на ня, не сложите я в пустыне, и не сложите семя их во языце, и расточите я в страны, и причастишися вели фегору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиши Его в начинаниях своих, и умножишься в них падение, и ставь финиес, и умилостиви, и приставь сечь, и вменися Ему в правду, в рот и рот до века, и прогневавши Его на воде пререкани, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко приогорчиша духу Его, и разство уснама своима, не потребиши язык, яже речи Господь им, и смесишися в языце, и навыкоши делом их, и поработаши истуканом их, и бысть им соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна быть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди свои, и отверзи достояние свое, и предади я в руки врагов, и обладаши ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришися под рука моих, и множится и избави я, ти же приогорчиши Его советом своим, и смиришися в беззакониях своих, и види Господь, внегда скорбите им, внегда услышаши моления их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я. Спаси на Господи Боже наш, и собери на от язык, исповедайся имени Твоему святому, хвалитесь во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилю, от века и до века, и рекут все люди, буди, буди, слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его, дарекут избавленней Господем, их же избави из руки врага, и от стран собрай их, от востока и запад, и севера и моря, заблудиши в пустыне безводней, пути града, обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возваши ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедаться Господи и милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, як насытил есть душу тущу и душу алчущую, исполни благ, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетой и железом, яко приогорчиши словеса Божие и совет Вышнего раздражиша, и смирися в труде в сердце их, и изнемогоши, и небе помогай, и возваши ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их спаси я, и изведи я из тьмы и сене смертные узы их растерза, да исповедься Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные и верии железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий во ради своих смиришися, всякого брашно возмушайся душа их и приближишься до врат смертных, и возваши ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их спаси я, посла слово свое исцели я, и избави я от растления их, да исповедься Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы и возвестят дела Его в радости, сходящие в море, в кораблях, творящие делание в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его в глубине, речей ста дух бури, и вознесошися волны Его, восходят до небес и не сходят до бездны, душа их злых таяши, сметошися, подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и возваши ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их изведи я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша в волны Его, и возвеселившися, яко умолкош, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедься Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старцев восхвалят Его, положил есть реки в пустыне исходища, водная в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню в езера водная, и землю безводную в исходище водная, и насели там алчущие, составишь и грады обительные, насеешься села, и насадишь винограды, и сотворишь плод житель, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишися, и озлобишися от скорби, зол и болезни, и слияся уничижение на князи их, и облазни, яко понеприходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрит праве и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,

сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтырю и гусли восстану рано. Исповимся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия вверху небес, милость Твоя и да облак истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей, услыши мя, Бог возглага. Возглагола во святем своем вознесуся и разделю всего. Секиму и удоли селения размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Мав, Каноп, упование моего, на Идуме наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришися. Кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, о Бозе сотворим силу, и то уничижит враги наши. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешничаю, уста льстивного на мя отверзошися, глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обвыдошами, и брашася со мною туне, вместо ежелюбите мя, оболгаху мя, аже моляхся, и положиша на мя злая заблагая, и ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесну его, онегда судитесь ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех, да будут дни его мали, и епископство его да примет им, да будут сынови его сии, и жена его вдова, движущиеся да приселятся сыны его, и воспросят, да изгнание будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чуждие труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чады его в погублении, в роде едином да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будет пред Господем выну, и да потребится от земли памяти их, за неже не помяну, сотворите милости, погна человека, нищие у Бога, и умиленно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет им, ему, не восхоте благословения, удалиться от него, и обличеся во клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода, во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза, а у него же облачится, и яко пояс им живы, но опоясуется, сие дела оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою, и Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко блага, милость Твоя, избави мя, яко нищий у Бог есть масса, и сердце мое смятися внутрь мене, яко сень, внегда уклонитесь и отъявся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменитесь, еле ради, язбы их поношения им, видишь мя, покиваши благовами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию, проклянут Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту и одеждутся, яко одеждею студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, посреди многих восхвалю Его, яко предстадесную Бога, еже спастися, спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

Господи, возглавляй!

Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвак, и услышим от веры святые свои я. А заступки спах восстанк, и Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, преснопадающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Яко ты поразилась, и вся враждующая и мирсуя зубы грешников сокрушила Иси. Господне, и спасение на людях твоих, благословение твое. А заступки спах восстанк, и Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей увлечишь и меня ниже гнева Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя душево мне утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоши главу мою, яко время тяжкое Тебе теше на мне, воспердеши и согнишь рану мою от лица безумия моего, пострадах и спекокся до конца весь день все Твои каждах, яко летная моя наполнившаяся поругание, несть исцеление в плоти моей, возлоблен бы и смирился до зела, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое спятейся, оставимая силы моя и святочию мою, и Твой несть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, далече меня сташа, и нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие зла, и недоволу пусует на я, и встимным весь день поучахуся, аз же, как Бог не слышит, и я гневно тверзая уст своих, и бых я по человек не слыша, и не моего устих своих обличения, яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко редко никогда порадует не сообразимое, никогда подвижайтесь ногам моим на мере речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть Твоим, яко беззаконие мое, аз надвечу и вопекусь о грехе моем, врази же мои животы, укрепившиеся паче меня и умножившиеся ненавидящие имя без правды, воздающие мне зла и возблагаю в волгах, у меня за негоняв благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, в одних помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, в одних помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в землепустье и непроходне и безводне. Так во святе явился Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живота с неба и похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержи руцы мои, яко от рука и масти да исполнится душа моя, устам радости воспалит Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних получах всех Тя, яко вылыси помощник мой, и в крови пену Твоей возрадуюся, прийти душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, и же в суе скажи душу мою в гнидус преисподней земли, и дадятся в руки оружия и части лисовом будут. Царь же возоселится в Бозе, похвалится всяк вина и сеем, яко заградившись уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тебе, кого и помощник мой, и в крови криву Твоею возрадуйся. Прилепи душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и вдощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися. Пред меня бы снисходящими в гроб бых, яко человек без помощи, мертвых свободь, яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулось и к тому идти, и от руки Твое приновение выше, положишь меня в гробе преисподним, темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя на белых синамя, удалилась из знаменных моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и не исхождав, очи мои из немогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, и вибращие воскресят, и исповеются Тебе, и да повесь в гробе милость Твою и истину Твою погибели, и да познанут будут во тьме чудеса Твои, правду Твоя в земле забвений, и аз Тебе, Господи, возвак и утро молитва моя предварит Тя, скую, Господи, отреешь и душу мою, прощаешь и лице Твое от вине, нищий смазан продех от юности моей, воздержись и смирихся из немогов, на мне приедуши гневе Твое устрашение Твое возмутишь мя, обы душами, как вода весь день одержавшими в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвах и ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его.
благослови душе мое, Господи, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления животного, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орлия юность Твоя, творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути своего Моисею, и сыновом Израилевым, хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже в век рождует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесной от земли утвердил весь Господь милость свою на боящихся Его. Яви, стоят восток, от запад, ударилась от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух пройди в небе не будет и не познает тому место своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси, у готовый престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите, Господи, все ангели Его, сильные крепости и творящие, и слово Его, услышите глас словес Его. Благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, вся дела Его на всяком месте в владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте в владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мне правде Твоей, не вни Иисус, рабом Твоим, яко не обрадится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, испарил весь землю живот мой, посадил мне стены, хотя мертвое века, и уныло мне дух мой, во мне смятеси сердце мое, помянув дни древние, поучился во всех делях Твоих творений, в руку Твоей поучался, возле к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе, дух мой, не отвратились от Твоего от меня, подоблюсь нисходящим кроп. Слыша, ну, сотвори мне за утро милостую, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от прав моих, Господи, к Тебе приди Бог, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий, наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоей, изведешь от печали душу мою и милостью Твоей, потерпишь враги моя. И погубишь все служающие души мои, яко зраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.

Lord.

ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящего в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господне. Пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь Израиля в достоянии себе. Яко познах, яко вели Господи, Господь наш над всеми Боги, вся елико восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли. В морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота. Посла знамя и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на все рабы его. И же порази языки многие, сби цари крепкие, Сиона царя Мардейской, Ога царя Вассанской, вся царствие Хананское. И дади землю их достояние, достояние Израиля людям своим. Господи, имя Твое века, память Твоя в роды род, яко судите и мать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык, серебро и золото, дела рук человеческих, уста ему ты не возглаголят, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, ниже бы есть дух твой стех их. Подобные им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, доме Израиля благословите Господа. Доме Аронь, благословите Господа, доме Левин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь Сион, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век, милость Его. Исповедайтеся Богу богов, яко век, милость Его. Исповедайтеся Господи, ве Господи, яко век, милость Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко век, милость Его. Сотворшему небеса разумом, яко век, милость Его. Твердившему землю на водах, яко век, милость Его. Сотворшему светило вели единому, яко век, милость Его. Солнце во область дней, яко век, милость Его. Луну и звезды во область ночи, яко век, милость Его. Поразившему Египта с первенца Его, яко век, милость Его. Извешшему Израиля от среды, яко век, милость Его. Рукою крепкую мышцы высокую, яко век, милость Его. Раздельшему черное море в разделение, яко век, милость Его. И проведшему Израиля посреди Его, яко век, милость Его. И стряжшему фараона и силу Его в море черное, яко век, милость Его. Проведшему люди своя в пустыне, яко век, милость Его. Поразившему цари бели, яко век, милость Его. И убившему цари крепкие, яко век, милость Его. Сиона царя Мардейской, яко век, милость Его, и Ога царя Вассанской, яко век, милость Его, и давшему земле их достояние, яко век, милость Его, достояние Израилю, рабу своему, яко век, милость Его, яко во смирение нашим помяну на Господь, яко век, милость Его, избавленный есть от врагов наших, яко век, милость Его, да я пищу всякой плоти, яко век, милость Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век, милость Его. На реках Вавилонских, там и седохом, и плакухом, негда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его, бесихом, органа наши, котам вопросишены, пленши нас о слове всех песней, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песней сионских. Как воспоем песнь Господню на земле чердей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, прилипни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалиме, ко в начале веселья моего, помяни, Господи, сына Едомский, в день Иерусалим леглаголющая, истощайте, истощайте до основания Его, ищи Вавилоне окаянное, блаженно же воздаст тебе. Воздаяние Твое, еже воздала еси нам, блажен, еже имя Ты разбиет младенцы Твое.

Христова медь, исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, исповемся имени Твоему, о милости Твоей, истине Твоей. Яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вон же аще день призову Тебя, скоро услышь имя. Умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих, и да воспоют пути Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь, и смиренно презирает, и высоко издалече весть. Аще пойду по саде скорби живишь, имя на гнев враг мой, простерлась и руку Твою, и спаси меня десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя в обеих дел руку Твою не презри. Господи, искусил меси и познал меси, и Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел еси, помышление мое, издалече стезю мою, уже мое Ты еси исследовал. Все пути мои провидел еси, яко несть льстивые языцы мои, все, Господи, Ты познал еси, вся последние древние Ты создал из семя, и положил еси на мне руку Твою. Удивись, разум Твой от меня утвердись, и не возмогу к нему, кому пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, кому бежу. Аще взыду на небо, Ты там и есть, аще снеду в ад, там и есть, аще возьму к теле мои раны, вселюсь в последних моря. И там оба рука Твоя наставит меня, держит меня десница Твоя, и рек. Еда тьма поперед меня, ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе и ночь. Яко день просветится, как тьма я, так и свет я, яко Ты создал иси утроба моя. Восприял меня иси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоей душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе. И уже сотворил иси в тайне состав мой преисподних земли. Несоделанное мое видести очи Твои, в князи Твои все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быше, друзья Твои, Боже, зело утвердишеся владычество их. И зачту их, и паче песка умножится в остах, и еще есть с Тобою. Аще сбиеши, грешники Божие, мужи и крови, клонитесь от меня. Яко ревниве есть и в помышлениях примут суету грады Твоя. И ненавидящие ли Тебя, Господи, возненавидях я в разъях Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я во враги бышими. Искуси мя, Божию вежь, сердце мое истяжимя, разумей стези моей вежде, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя, и же помыслишь и неправду в сердце, везде не полчах убрани. И застришь язык свой, яко змин, яд аспидов под устами, сохрани мя, Господи, из руки грешничьи. От человек неправедных изми мя, и же помыслишь о запяти стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и уши припяши сеть ногам моим, и пристези соблазны положишь ими. Грех, Господи, ви Бог мой, си Ты, внуши, Господи, глаз моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил еси над главой моей в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь и на мя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения к труду стенок покрыт я, и падут на них угли огненные, не сложишь и я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужи неправедно злая уловят в истлении. Познав, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим, обаче праведнее исповедится имени Твоему, и вселятся праве

веки веков. Аминь. Господи, возвал к Тебе, услышь имя в одни глаз умоления моего, внегда возвать имя к Тебе. Да исправится молитва моя, я кукодила пред Тобой, воздеяние руку моей, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом и медведь ограждение устнах моих, не уклони сердце мое в словеса лукавствия. Не пщевайте вины о грехах, с человеки, делающими беззаконие, не сочтуся с избранными их. Накажет мне праведник милостью, обличит меня, или же грех, когда не намастит главы мои, я, якающие молитва моя во благоволениях их. Пожертвуйся при камени, суди их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, готовши земли, просидися на земле. Расточившися кости, прядя, как Тебе, Господи, Господи, отче мой, на Тебя повах, не тыми душу мою. Сохрани меня от сети, уже составишь ими от соблазн, делающих беззаконие, падут вам грежу свою грешницы. Един есть маст, доги же приду. Гласом моим ко Господу возвал, гласом моим ко Господу помолился, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал все стези мои на пути всем, по нему же хождах, спрыши сеть мне. Смотря ходесную возглядах и небес, зная меня, погиби бегство от меня, не взыскай душу мою. Возвал к Тебе, Господи, рек, Ты еси упование моя, часть моя еси на земле живых. Вон ми моление моему, яко смирився зело, избави меня от гонящих меня, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени Твоему, меня ждут праведницы, донди же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смедил здесь землю живот мой. Посадил месть темных, яко мертвые век, и уны во мне дух мой, во мне сметись, и сердце мое помяну гни древнее. Поучихся во всех делях Твоих творениях руку Твоей, поучахся возде к Тебе руцы мои. Душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышь имя Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня. И уподоблюсь и нисходящим в ров, слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благи наставит меня на землю праву, и меня Твоего ради, Господи, живишь имя. Правдою Твоей сведешь от печали душу мою, милостью Твоей потребишь и враги мои, погубишь и вся остужающая души моей. Яко зрав Твой есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки века.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитель мой, и на него уповал, повинуя люди мои подмен. Господи, что есть человек, яко познался я сему, или сын человечек, уменяющий его, человек суете уподобися, в нее ко семь приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися гора мост дымятся, блесни молнии рженешия, после стрел твоей смятешия, после руку твою с высоты, измени избавь от вод многих, из руки сынов чуждих, и же устала лучше суету, и десница неправды. Боже, песнь новую спою тебе, в псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избавь меня, изми меня из руки сынов чуждих, их же устала лучше суету, и десница неправды, их же сынове их, яко на восхождение, водруженное в юности своей, мчери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего сие, овцы их многоплодны, множившись о воисходящих своих, улових толсти, не спадение плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Блажейшие люди, им же сия суть, блажение людей, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя, восхвалю имя Твое век и век века. Вели Господь и хвален зело, и величи его не с конца. Рот и рот восхвалят дела Твоя, и силы Твои возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголю, и чудеса Твои поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества власти Твоя отрыгнут, и правда Твоя возрадуется. Щедр и милостью Господь, долготерпеливе много милостив, благ Господь всяческим, и щедрота Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, все дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновам человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде, верен Господь во всех слове всех своих, и преподобен во всех делях своих, утверждай Господь все неспадающие, и восставляй все низверженные, очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь Ты руку Твою, и исполняешь всякое животное благоволение, праведен Господь во всех путях своих, и преподобен во всех делях своих, близ Господь всем призывающим Его воистине, волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит и спасет Я, хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит, волу Господню возлагает уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его, веки.

воле души моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему донь же есим, не надейтесь на князя, на сына человеческие, ни жене спасения, и зайдет дух его, и возвратится в землю свою, в тот день погибну все помышления его, блажен ему же Бог, Яков помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину в век, творящего суда видимым, дающего пищу алчащим, Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову примет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в рот и рот. Хвалите Господа, как благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, здесь до Иерусалима Господь рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарисая, вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не из числа, приемляй кроткий Господь, смиряй же грешники до земли, начните Господи в исповедании, пойте Богови нашему в гослях, одевающему небо в облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их, и птенцем врановым, призывающим его, не в силе кости его скощет, не же в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь боящихся его, его уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вери врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагай пределы Твой мир, и только пшенично насыщает Тебя, посылай слово своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег своему волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голос своего хлеба, против улицам мраза Его, кто постоит, после слова Своя исто от Я, вдохнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Своя Якову, оправдание и судьбы Своей Израилеви, и сотвори так во всякому языку, и судьбы Своя не ви им. Слава!

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса и вода, я же превыше небес. Да восхвалять имя Господне, якой той речи выше, Твой повелей создавшийся, восставя в веки век века, повеление положи и не мимо идет, упалите Господа с земли, змеи и вся бездны, огонь, град, снег, голод, дух бурен, творящее слово Его, горы все холмы, лева плодоносные все кедри, звери все споти, гади, птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи все суди земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восволят имя Господне, яко вознесеся имя Твое единого, исповедание Его на земле и на небесе, и вознесет рог людей своих, весь всем преподобным Его, сыновам Израиля, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песнь новую, полень Его, церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сыны Весионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и в псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи, обоюдоострые в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, сказать им, цари их путы, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд, написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гуслях, хвалите Его в тимбале, в тимпане лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в тимбалях доброгласных, хвалите Его в тимбалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресного

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

0: вину помним, и упалим ее жертву Агнца прозявшей, и свидетельствуя о Божьих твоих хранитель священников, взывавши, Дева рождает, и по рождестве паки Девою пребывает.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной свину Тебе единого согреши, и лукавое пред Тобою сотвори, яко да обратишися во славе всех Твоих, и победишь их никогда судить идти. Себо беззаконник зачат есть, мя во кресе родиме мать моя, себо истину возлюбилась Тебе безвестной тайной премудрости Твоей, явил мися, крепиши мя и сопом, я очищуся, мыши мя, и плачи с неба берюся, с Богом моему даси радость и веселье, возрадуется кости смиренные, отврати безетвы от грех моих, и вся беззаконие мое очисти сердце чисто, созидьте во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня ночью беззаконные по тем Твоим, и нечестивее к Тебе обращаться и злами открыви, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык во правде Твоей, Господи, с неба отвердишь им, и уста моя возвестят хвалу Твою, я плачь, вы возвращалась и жертвы дал Богу Бог, все сожжения неблаговолишь и жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижи, ублажи, Господи, благоволение принесено, и да созиду за стены Иерусалимские, когда благоволишь и жертву правды, возглашение и все сожжения.

0: Христу Твоему числому, длани Божественные на кресте Иисус распростер, к себе собрал еси руку Твоею создание, и от руки лукавого всех свободил еси, и покори еси рукою державную царю всех, тем же вернее поем величеству Твоему яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, вредно бысть во Едеме древя горькое вкушение, смерть ветшие, Христос же умертвився на древе, всем живот источи, и убив змея божественную силою, тем же тому поим Богу нашему, яку прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас омраченную и стасьми жития душу мою Богоматери, и мирскими печальми безвременно смущаемо, просвещением Твоим просветим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, отверзошися двери небесные божественным Твоим Рождеством Богомати, в них же вход дашь души моей, яко милостива, и к тем настави мя.
0: Святи праведнее, Кимианна, молите Бога о нас, согрешение, прощение злых, избавление злых, избавления, и жития исправления ныне ми спроси, Твою святоносную память почитай.

0: святя верою почитаем.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. И с Тебе нам воссия солнце праведное, и всю озари богоразумием землю, и разорим глу неразумия, чистая, всенепорочная и все блаженная.

0: Господи, кресту Твоему честному черную утварь, изменися солнце, зря на древе Тебе неправедно возвижено, и распадися камень, и земля вся страхом трясашися, едине спаси всех избавление.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному, распростер руцы Моисея, воображаши крест честный, Его же мы ныне воображающе благомудренее, полки иноплеменные вся бесовские побеждаем, вреда всякого тех кроме пребывающие.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Татья упование возлагаю, Мати Божия, и отчаянием вскоре избавлюся, тем вем бо яко, вем во вем Твоего благоутробия богатства и крепость свет и дерзновения Твоего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, дремань мне тягченную греховными и кадови утробе неспополшуюся душу мою схити, Владычице, и помышление покаяния истинного подашь мне, Бога блаженная.
0: Святи праведнее Кимианну, молите Бога о нас, заченшую содержащую вся зачала еси, и родила еси паче слова Христа родшую, тем же Твое успение, Анна, почитаем.
1: Святи праведнее Иоакиме и Анну, молите Бога у нас, с похвалами совершается славная память Твоя, яко родила еси нам хвалений превысшую, чистую Богоматерь Анну, Богу приятная.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же солнце с луной в Анну совокупляйся, славный Иоаким девство зарю рождает, я же ради божества луча просия.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Тя предстательницу твердую, Богородительницу стяжаху, упование на Тя возложившее спасаемся, и к Тебе во прибегающее ограждаемся.

Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию,

0: Матери, Владыки и Творца Мати, была еся Анна Всехвальная, того повеления пристохранящейся ради умершей, к жизни бессмертней представилась еси воистину, и к свету невечернему, тем же светоносную и святую Твою память совершаем, духом просвещаем и всегда, и согласно вопиемки, моли Христа Бога оставление грехов даровати, чтущим любовью и святую память Твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Матери, Владыки и Творца, Мати была еси Анна Всехвальная, того повеления приснохранящей, сего ради умершей к жизни бессмертней представилась еси воистину, и к свету невечернему, тем же светоносную и святую Твою память совершаем, духом просвещаем и всегда, и согласно вопиемти, моли Христа Бога грехов оставления даровати, чтущим любовью святую память Твою.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, яко кедр благочестия, веру яко кипарис, любовь же яко пев вносящая, Христу Божественному поклонимся.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, крестом Твоим спаси, рай отверзися, и осужденный человек паки в недевой, Твою величая благостыню.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас Твоему, ныне прибегая заступлению пречистая, предвори избавить Тебя лютые бури вражия и смущающих потоков беззакония, Твоему же пристанищу, и к Твоей тишине неуклонно, Богоматери, настави мя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, враг греховными стрелами душу мою всю уязви, и оскверни сластьми мое сердце, и отврати от пути правого, всего ради вопиюти, обративши, исцели мя и спаси.
0: Святи праведни, Яким и Анна, молите Бога нас, я же в законе писанное поучающийся совершил еси, и законодавца матери, матери, мати была еси, тем же тебе, яко вся тварь по долгу ныне сотворяет, твою радостно память.
1: Святи и праведни Иоакими и Анно, молите Бога у нас, блаженное чрево Твое воистину, носившее свет мира, внутрь во чреве носившую, и сосца Твоя красная, яко даившая, даившая даившую Анно, Христа Питателя нашего.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко поживши непорочно, юже непорочно родила еси Богородицу от роковицу, Слово Отче породившую, и к Нему со славою вселилась еси, обожена честным и воистину причастие.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Девы, чрево, сток, як уже на гумне воистину явися, класс неделателен и мущий, им же питается всякое естество зовущее, всесильне слава Христе, силе Твоей.

0: блаженный необрещиво жалел, совлеться еси на Христе распяться, обнажиться еси вражие Христе коварство, всего ради Твоя страдания славим.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, кровь из ребра истекшая спасительная яви мир очистила есть, капищные же крови разруши, и истлевшие плодом разумным обнови, и источи тление душам нашим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас со всем усердием, щуся к Твоему все непорочное заступление, и душевное око возбожду, не отврати меня, но заступи меня, как благая, и избави меня, и прегрешений моих скверну отмый.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яд смертоносен греховными зубы, вложися, но того погуби гвоздьми и копьем божественным Рождества Твоего, за милосердие нас ради плотью пострадавшего, едино всепетая.
0: Святи праведнее, Аким и Анна, молите Бога нас, небо родилась, и на земле во истину родшую небесе Творца, гнездь Тебя, представляющийся к небесным со славою, Анна преславная.
1: Святи праведнее Иоаким и Анна, молите Бога у нас, с невещественными чинами и невещественным умом ликующе радостно, исполняемо сияние Богодавца, но нас поминай верою хвалящих Тя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от корня Исеева, прозявшей яме, благоцветущий же от чистую израстил есть и славная, израстившую свет неувядающий Иисуса, Избавителя нашего.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. К Тебе прибегаю едине державней верных покрову, на Тя надежду возлагаю спасение моего, Пресвятая Владычице Богородице, не пред.

0: Христу Твоему честному крест подрузися на месте лобнем посреди земли, и посреди рая, прозявшую древом язву, исцели, Мессия бо Иисус, посреди беззаконных разбойник, яко праведный явися, собою совозбежимся, и спасет падшего пропасть, вержая.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, лог Христе напряг божественный всечестный Твой крест, и спустилась и стрелы на убийцу, гвозди же руку Твоею, владыко, вонзил еси, в того гневливое и всесквернавое сердце, и до конца того умертвил еси, и от него мишленное щедрее оживил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси на житие мое лукавно, исполнено нерадение, но милость Твоя многое, и неизреченное пречистое да одолеет, и милосердие благости Твоя, немощней мысли моей.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спаса избавите роши и всещедрого, ущедри мя чистое и спаси, и избави от обошедших мя и нападающих немилостивно на немощь мою.
0: Святи праведнее, яким и Анна, молите Бога нас, Господа Иисуса Христа, праотцы, яким же и Анна, правдою украшени, по достоянию песни, да восхвалятся днесь.
1: Святие праведнее Иоакими и Анна, омолите Бога у нас, всяческих похвал Анна превзыде, яко всякие похвалы превошедшую родила есть, всего ради в лице праведных водворяется.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, святоносия и светлости, исполнена память Твоя, сияние же в мире спасительное искущающий, целомудренная Анна, дарований всяческих исполни.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. От Анны мирови родилась Иси, царица всех царя рошая, и девствующий по Рождестве, херувим превыше, пренепорочная.

0: родителей Христовы в память празднуем тех вернопросящих помощи. Избавитесь всем от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами, всех прославляй, яко же благоволим.
1: Пророчески снедимся вседостойно петь и про Матери Христовой блаженное представление. Днесь Бо отвременное представися жизни, на небесех с радостью шествие творящий радуется, яко сущи Мати истинное сущие Богородицы, и взывает верно, величит душа моя Господа, яко родих сего Матерь на земле, и же сию прославляй, яко же благоволи.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, и да распростреться на древе крестнем, яко же виноград Слово Отче, место ископал еси тайны, изменяющее пьянство преступления всех веселящее, ведущих тебя Бога и Зиждителя, волею страдавших, и спасающее поющее, препетый Отцеви нас Божие, благословен еси им.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, распятие претерпело еси Христе мы Иисусе поносное, уставляющее человеком все поношения и воздыхание, желчь же вкусил еси, горесть всякую злобную отъемля, уязвилась руцы Твои, язвы щедрые душевные наши исцеляя, и пети повелевая, припетый Отец наших Божий, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас Тебе, Мать и Дева, притекаю, уязвен стрелами душетленными, всего мы молитвою Твоею оградиво и пьюща, благословен пречистая плод чрева Твоего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, избави мя, Мать Спасова, от держащего лютого пленения, помышлений лукавых и вин греховных, якуда присно спасаем подолгу тебя славлю.
0: Святи праведнее, кими Анна, молите Бога нас, яко же зижни истины Анна, Матерь Роча, к жизни истины приставилась еси к свету, взывающий припетый Господи Боже Отец наших, благословен еси.
1: Святи праведнее, Иоакими и Анна, молите Бога в нас, я же Матери Избавителя, Мать Сущий Анно, от земли к небеси, добродетельми украшена во стече, во хвалении зовущий, Боже Отец наших, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нескончаемой жизни, к пространнейшей широте райской пищи, и вечернему свету отшла, еси Богоносица и зовущий, Боже Отец наших, благословен еси.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Украшена добротами добродетелей, красного паче сынов человеческих, и родилась слово пренепорочное, красными лепотами украшающего тебе песнословящих.

0: Слава Господи, Христу Твоему честному благословится древо, им же вся потребися яженого одеме лестная клятва, возросшая к снедию лукавое древо, и Христос возносится препрославленный, и же вознестися на нем волею Своей восхотевой за милосердие.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, исправляется все человечество, Владыко, Тебе распростерту бывшую на кресте, и полк по делу лукавых бесов, и расстоящиеся совокупления приемлют, и превозносится держава власти Твоя, и сила Твоя вовеки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, избравица, мольба, молитва моя к Господу, из утробы Твоя происшедшему, Владычице, и от преступления заповедей да избавит меня, и осуждение и клятвы законные, и скверну да омыет лютых моих прегрешений, яко един милостию.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородительница пречистая, души мои язвы да и греховные соблазны очисти, источником отмывающей и же из ребр Сына Твоего, от них потекшими струями, к Тебе повзываю и к Тебе прибегаю, и Тебе призываю Богу благодатную.
0: Святи праведнее Кимианна, молите Бога нас, Мать и Единая Богородица, я же не плоды прежде, ныне же про Матерь Христова, яко же не плод свасится и мертвости, совлекшися одежду во стране живущих попьет, Господа пойте дела и превозносите Его во все веки.
1: Святи праведнее Иоакими Анна, молите Бога у нас, Христос тебе двери вышние отверзи, радостно тебе прият, яко дверь родила иси, ей же сам пройди и затворену яви по исхождении, Богомудрая достойно петая Анно, тем же тебя почитаем вернее во веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, свято житие скончавши, святые пресноевы Мати была иси, я же Пресвятое Слово породи, освящение и избавление нам подающе, Богомудрая и досточудная Анно, тем же тебя поем присно вернее во веки.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многими тебя содержимо бедами и бурею греховную бедствующего, по пристанищу невлаемому в дыхании духа, Богородительнице Владычице ныне настави, пристанище боиси христиан, тем же тебя поем во все веки.

0: поклоняемся Твоему кресту, попиюши и губе, и трости, и в руку бонзенным, и в ногу святым воздем, Владыка, ими же обретохом совершенное оставление и райского жития с подобихом всего.
1: Слава Господи кресту Твоему честному! О, как и неправедно осужден был Иси, пригодитесь на древе распинаем, праведнейший единый всех царю, оправдайте всех ищай, верою славящих страдания Твоя вольная, и смотрение, и Тебе, Христе, мы верно величающие.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас спасение, будь престол чистый, бесов бездельный сотвори полки, и напасти молву, и беды отгоняющие, и страстей доходы далече прогоняющие, и чистое дающее освобождение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чистая препрославленная Мать Божия, поющая Тебя любовью спаси, и искушений молву разоряющей милостивно, яко Бога вородши Деву, вся велика хочешь и творить и можешь, и подаешь и милость невозбранно, тем же Тебя все величаем.
0: Святи и праведные, яки миадно, молите Бога нас от земли чрева Твоего, воистину родись, земля святая, не делом класс, прозявший без семена мирови питателя и Господа, Тебе в пище неиздеваемой, Анна, премудро приставшего.
1: Святи и праведни Иоаким и Анна, молите Бога у нас, память Твоя днесь нам просия, солнце светлейший, сияние богатых даров нас просвещающий, всечестная и мрак страстей изымающий, и уже совершающих сохрани.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Божественный, нас, Иоаким и Анна, Богомудрая и Всеславная, супруг честный и святоносный созывает, божественный веселиться сих праздником, его же уясни святодавец всех Господь.
1: И ныне и присно и во веки веков. Мария, Госпожа всех, всякими имя порабощена согрешениями, ныне освободи. Сама в освободителя родилась и всех, работы нас избавшего греховные, божественным мановением.

0: Христа должного споем Богозванную Иоанну, Богородицу Бота, Деву Мария, Родши Патин, Пача Надежды, сродница во плоти Христа, Избавителя нашего явися, сию боголепно приемшего днесь вышних, а нас молящуюся и умирение мира.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не вороши Анна Новая Марию, ей же воссия солнце правды. Днесь от земли к небесным приходишь, и Христу страдающийся преславная.
2: Глаз первый, всякое дыхание, так хвалит Бога.

подготовьте, подготовьте, какие ставки степени, никогда не будет праздники, не праздники, какие ставки, мы адны, и мы памятны, и все люди поверны, спасет нас, это благо.

0: Христе Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе и узришь меня, яко Бог не хотя и беззаконие Ты, и сине приселиться к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавидел иси вся делающие беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа кровей и льстива внушается, Господь, аз же множество милости Твоей, внеду в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави мне правдою Твоей, враг моих, ради исправи пред Тобой путь мой. Я конечно в устехах истины, сердце их суетно, грубо тверд в гортанях, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создать си земли и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рек выси, обратитесь, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, в уничижениях лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет на вечер, отпадет и жестеет и искнет. Яко истизохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудевшие гневом Твоим истизохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множить труд и болезнь, яко прииди крутостно и накажемся, то весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою чести, ясницу Твою так оскажи мне, окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будем рабы Твои, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные, си лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею, в пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобие сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моим и весь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познах, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли, посаждайте я со мною, ходяй по пути непорочным семи, служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголие неправедное, не исправляши пред очима моим, во утро избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Жизнь, росшую во чреве носила, и си чистую Богоматерь, Богомудрая Анна, тем же к приятию небесному, и держи веселящихся жилища, в славе радующейся ныне представилась и си, чтущим Тебя любовью прегрешений, просящее очищение, пресноблаженное. И ныне и присны во веки веков, аминь, что Тебе наречем, о благодатное небо, яко высеялось и солнце правды, рай, яко прозеблаясь и цвет нетления, Деву, яко прибыла и синетленно, чистую Матерь, яко имелась на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоему, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко в небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же им оставляй должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твои Царствие, сила и слава, Отца и Сына, Святаго Духа, да не признай во веки веков.
0: Аминь. Прародителей Христовых память празднуем, тех верно просящих помощи, избавитесь всем от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами, сих прославляй, якоже благоволи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милый, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без остления Богослова, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, щедрый, благослови,
0: Аминь.